горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Самое осеннее,
2: самое народное.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Как известно, дети не самые добросовестные пациенты. Для удобства родителей и экономии их времени сеть медцентров «Лекарь» запустила огромное количество чекапов еще и по специальным ценам со скидкой в 20%. Все в одном месте. Анализы, исследования, консультации врачей, заслуживших доверие. Быстро и удобно. Звоните по единому телефону колл-центра «Лекарь» Мегафон 550-88-55 mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119. 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Даргинская поговорка.
12: Ир ирламас сахават либука.
13: Богатство жадного проезд щедрый.
14: Народная мудрость.
15: На радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой».
9: Вы слушаете радио «Прибой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Реклама на радио.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное – рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: по горным высотам,
1: с приветом осенним,
0: настройся и слушай
1: любимый
0: прибой.
2: Милый, ты знаешь, я так рада, мне так спокойно.

0: Реклама.
1: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
7: Лезгинская поговорка.
8: Ахмак аллачер, мекхер жедач.
9: Не бывает свадьбы без дурака.
6: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 90 102 47 47.

0: Радио «Прибой» в Кизляре.
1: 101.8 FM.
2: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ты крышу уже заказал?
4: Почти. Нашел дешевле.
3: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
4: Почему именно там?
3: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
5: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
10: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
2: Всем доброго утра, настроение хорошее. Сегодня у нас, вот смотрите, 10 часов, да, вы слышите вздох или, скажем так, перевести дух нашего психолога, гостя в студии. Ну вот смотрите, 10 часов 45 секунд показывают наши эфирные. Сегодня 10 число, 10 месяца 2026 года, день субботний.
3: Да,
2: да, доброе
3: 10,
2: утро.
3: 10-10.
2: Да, доброе утро, да, всем, всем.
3: Доброе утро. Кто... Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Хочу
3: Доброе
2: утро еще раз. Хочу представить вам гостя в студии, семейный психолог Руслан Магомедов. Как обычно, по субботам мы с 10 до 11 обсуждаем различного характера темы, касающиеся нашей личной жизни, наших отношений в обществе, в семье и просто отношений к самим себе. И тема нашей сегодняшней программы – «Как не быть идеальным, а стать самим собой».
3: Да.
2: Пока мы с вами, ну, по крайней мере, с нашим гостем вышли в эфир, мы уже успели с ним поспорить на те или иные темы, и, ну, по крайней мере, развивая мысли, каждый пытался найти аргумент, я не знаю, насколько у нас это получится уже в эфире, но хотелось бы попросить ваше участие активное, мы будем высказываться, вот чью точку зрения вы поддерживаете, хотелось бы узнать в виде сообщений, можно присылать их, и вашу точку зрения, и с чем согласны или нет, можно примеры из жизни привести или задать вопрос. Приложение Макс, WhatsApp и просто смс-очки на номер 8988 МТС 291-1007. Почему мы эту тему затронули? Первый вопрос был у меня именно такой. Почему сегодня мы стали говорить о том, как не потерять себя, как стать самим собой, или как стремление к идеалу и быть настоящим? Да. Это два разных пути развития личности.
3: Да,
2: да. Чаще всего каждый из нас в детском возрасте или в момент взросления думает, что он недостаточно хорош. То есть что-то, ну, скажем, не доделал или не так выполнил домашнее задание, если это касается учебы, не такой хинкал получился. И каждый раз мы критикуем самих себя.
3: Да, эта программа сохраняется и во взрослой жизни.
2: И во взрослой жизни. Критика, конечно, иногда и играет положительную роль.
3: Да, да, конечно.
2: Но мы сегодня будем говорить об отрицательной как раз-таки роли этого чувства, когда ты к себе слишком придирчив, и почему это возникает.
3: Да, да. Давайте представим такую простую вещь. Для начала нам надо понять, что все люди по природе разные. Но я не буду сейчас углубляться в психологию. Вот есть четыре типа людей, темперамента, характера. Вот холерики, у них взрывной характер, они моментально решают. Там, потом сангвиник, они легкие на общение.
2: Но сильные личности, да.
3: Холерики и сангвиники, у них темперамент такой быстрый, они быстро соображают, в моменте могут сказать слово, из них получаются прекрасные ведущие.
2: Вы так взглянули на меня, и я поняла, о ком речь.
3: Потом флегматики и меланхолики, они чуть медлительные. Это не означает, что у них что-то не то, просто они более глубоко в себе находятся. Вот эти холерик, сангвиник, они больше в обществе. Они заряжаются от общества, от общения. А флегматики, они более медлительные, более глубокие люди. Они любят вот это самоанализ, самокопание. И представьте, рождается ребенок в семье холерика, флегматик. И тут что начинается? Отец или мать, видя, что ребенок не такой, как она или он, то начинает постепенно злиться на это. Его начинает раздражать его поведение, его характер. И постепенно начинается внушение. Почему ты такой чувствительный? Будь как мужчина, соберись. Угу. Или там, допустим, девочки тоже могут так говорить. И вот человек начинает чувствовать вину за свою природу. Вот это самое страшное. Вот здесь нам надо понять, что природой, Богом заложенные вещи, вот, допустим, вот этот темперамент, мы менять ее не можем. В чистом виде тоже не существует, они чаще всего бывают перемешаны. Но здесь надо познакомиться сначала с самим собой, принять свою чувствительность. Это не означает, что чувствительные люди слабые, просто у них сила в другом. И вот эту природу, к сожалению, многие люди, не понимая, начинают постепенно разрушать человека, внушая, что он не соответствует норме. А где норма?
2: А когда человек задумывается об этом, вот если он, например, рождается и находится в кругу своей семьи, то, что семья говорит, это для него, конечно, на первом месте.
3: Да.
2: Да, когда он приходит в общество, скажем, при социализации, это школа, там детский сад не особо осознанно, а вот школа, там, скажем, начальная, основная и средняя, когда человек начинает задумываться, что в нем что-то не то, с самого начала, а когда он пытается найти, что все, что с ним происходит, не зависит от него, то есть это ему не подконтрольно. Ага. И нужно ли для этого какие-то знания, то есть что на это влияет? Возраст, знания, возможность пожить отдельно от родителей, скажем, в период студенчества,
3: да.
2: Когда он понимает, что дело не в нем, то есть не в его нерасторопности, не в его неумениях что-то делать, а то, что он просто это делать не может по природе.
3: Вот да.
2: Когда он к этому может прийти, и может ли прийти, и если да, то может ли человек контролировать этот процесс, то есть каким образом все это можно исправить?
3: К большому сожалению, здесь возраст вообще не играет роли. Человек может и в 50 лет быть ребенком, и в 10 лет оставаться ребенком. Все зависит от того, какие люди окружают этого человека. Если с раннего детства подавляется ребенок, он не понимает, что он чувствует, он не понимает свои страхи, и постепенно он к этому уже начинает относиться как к норме, когда нарушают его границы, его личностные ценности. Даже бывают люди, клиенты, которые и в 40 лет приходят ко мне, и в 50 лет, ты начинаешь беседовать с ними, а они до сих пор застряли в тех убеждениях, установках, которые им внушили в детстве, что они какие-то не такие. И это настолько сильные убеждения, это как вирус, понимаете, вирус в компьютере, который всю программу путает вверх дном. И вот чтобы работать с этим убеждением, приходится порой даже большую работу проводить. Когда человеку говоришь, с тобой все нормально, не беспокойся, давай начинай работать, это так не работает. Как часто бывает, допустим, девушка комплексует касаемо своей внешности, а она может быть довольно-таки красивая. И когда ты ей говоришь, что она красивая, она этим может оскорбиться даже. Она это может воспринять, что она какая-то не такая. Другая крайность. Когда ребенок постоянно зависит от оценки снаружи. Его же приучили с раннего детства, что взрослые всегда правы. А всегда ли правы взрослые, Зухра, как думаете?
2: Ну, я не могу сказать, что они всегда, потому что все относительно. В силу своего опыта, конечно, взрослые правы. Особенно те, кто родители любят, вот мама, отец, они плохого не пожелают. Они,
3: да, я
2: применяя,
3: не спорю, я не спорю, Зухра.
2: Они применяя, я прошу прощения, я, что перебиваю, они, применяя свой жизненный опыт, пытаются удержать своего ребеночка, будущего взрослого человека, от этих ошибок.
3: Да.
2: Но, правда, может быть, они выбирают не тот способ.
3: Да.
2: Вот. Но это все-таки диктуется любовью и опытом. Поэтому всегда ли прав... Хорошо, если они не правы.
3: Не, я не говорю, что родители не правы.
2: Нет, я поняла. Ну, допустим, они
3: где-то... Методы работы могут быть неправильными.
2: Да.
3: Касаемо их любви, я не сомневаюсь.
2: Да, допустим, они не правы. Но почему-то то, что говорят родители, сбывается. Вот они говорят, так не нужно.
3: Всегда ли сбывается?
2: Большей частью.
3: Вот вчера мне друг отправил видеоролик. Кстати, это очень знаменитые блоги, там муж с женой постоянно ругаются, а их дочка там успешный предприниматель. И она на дорогой машине ведет их в аэропорт, и она говорит, папа говорит, если бы я послушал бы тебя, кем бы я была бы? И она выбрала свой путь. Но здесь вопрос чуть-чуть такой, вот я хочу подкорректировать, чтобы наши слушатели правильно нас поняли. Вот, допустим, если дочка имеет свое самосознание, она знает свои границы, она понимает, что она из себя представляет. Но когда человек сформирован, вы уже не боитесь, хоть в Америку вы ее отправите, вы за нее не будете бояться.
2: Да.
3: Если вы всю жизнь будете 100% держать ее на цепи, к сожалению, она не станет
2: самостоятельной.
3: У нее не разовьется вот эти качества, где ей придется отстаивать свою позицию в обществе. А взаимодействовать с обществом ей придется. Почему? Потому что, во-первых, она замуж выходит. Во-вторых, у нее там дети будут. Ей придется еще с детьми взаимодействовать. Дальше ей придется на работе взаимодействовать с коллегами. Она будет сталкиваться с разными вещами.
2: Угу.
3: Не лучше ли будет приучить дочку или сына, чтобы он научился правильно реагировать в этой среде. А когда говорят, иди, дай ему в морду, но это не воспитывает ребенка. Это наоборот, тем самым мы ломаем его характер. Он может и без драк научиться отстаивать свою позицию.
2: Угу.
3: Все зависит от внутреннего состояния человека. Поэтому я абсолютно с вами согласен, Зухра, что каждый родитель очень сильно любит своего ребенка. Но методы, которые они применяют, не всегда могут быть корректными. Я не говорю все родители.
2: Угу.
3: Некоторые родители могут применять неправильный подход в воспитании ребенка.
2: Ну, мы наверняка имеем в виду, когда родитель, проявляя авторитарность, запрещает определенные действия в обществе, в семье и даже мысли. А если вседозволенность?
3: Это тоже другая крайность, которая разрушает. Почему? Потому что вседозволенность, потребительство развивает в ребенке эгоизм, высшие формы. И ребенок становится, знаете как, потребителем, но давать взамен он уже ничего не может. Вседозволенность – это когда, вот, к сожалению, современную психологию многие неправильно понимают. Они говорят, ну, вы призываете к вседозволенности, а
2: ну,
3: потом…
2: Нет, они так будут говорить. Мы хотим, чтобы ребенок был самим собой, и
3: отлично,
2: не запрещаем ему вот это, вот это, вот это.
3: Чтобы ребенок был самим собой с раннего детства, просто наблюдайте за своим ребенком, какие у него увлечения, какой у него характер, что у него лучше получается, а что не получается. И вот когда мы анализируем, мы не пытаемся его перестраивать под тот модель, который мы видим, мы помогаем ему развивать свои сильные качества. Если, допустим, у ребенка в математике он не успевает, что делают многие родители? Начинают его гонять там, по математике, он обязательно должен тут тоже получить пятерки. Вот эта постоянная погоня, мы пытаемся переделать ребенка. Знаете, вы, наверное, знаете, Зухра, что Пушкин особо не преуспевал в математике.
2: Но двойку-то он не имел, он занимался. А если ребенок не занимается учебой, а занимается в соцсетях, да, вот я это имела в виду, что
3: здесь,
2: игромания.
3: Да, здесь другой вопрос. Как он, вот, допустим, что у него есть, чтобы он телефоном не занимался? Родители целыми днями на работе, правильно? Мы не можем его свободное время чем-то занять. Раньше телефонов не было, слава богу, но на сегодняшний день телефоны стали неотъемлемой частью наших детей. Мы должны задаться вопросом, чем мы можем, допустим, вот эту пустоту заполнить.
2: Ну, здесь, знаете, какой вопрос, и прошу прощения.
3: Угу.
2: Прежде чем задать вопрос, чем мы можем заполнить, родитель должен иметь время для того, чтобы быть рядом с ребенком, а родителю приходится работать, это первый момент. Второй момент, телефон как один из предметов.
3: Воспитатели.
2: Нет, имеется в виду, как один из предметов, которые имеют все, и чтобы не отличаться от всех, от общества, ребенку приобретается тоже мобильный телефон. Угу. Такой определенной модели.
3: Да, определенной модели.
2: И третий момент, что в определенном возрасте, это до 16-17 лет, эмоционально волевая сфера ребенка, она все-таки слабая.
3: Да, очень слабая.
2: Чисто физиологически вот, и психологически подойти к этому процессу, поэтому... Вот как быть в современном мире родителю, чтобы не помешать ребенку быть самим собой, угу, и не требовать от него идеальность, но все-таки, чтобы ребенок чему-то научился трудиться прежде всего.
3: Да.
2: Вот как в таких условиях психологи советуют?
3: Я бы порекомендовал бы время от времени уделять время своему ребенку и отцу, и матери. Самое страшное – это когда... Родители жалуются на телефон, да.
2: И?
3: Да, родители жалуются на телефон, а сами в это время постоянно перед детьми сидят в телефоне. Немножко играть с детьми, даже в компьютерные игры, к примеру.
2: И что еще можно предпринять сразу после информационного блока?
1: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
4: Реклама.
5: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
9: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
12: Познай себя. Консультация эксперта. Отвечаем на вопрос.
2: Ну, а вопрос был задан, как быть родителем. Сначала мы до конца ответим на этот вопрос. Как быть родителем, если ему приходится трудиться? Психологи рекомендуют, что обязательно нужно все равно найти время в течение дня, разделить это время, то есть контроль. А как вы относитесь к такому контролю, как камеры в доме, когда на удаленке родитель видит, чем занимается его ребенок? Но это, конечно, мне кажется, тоже имеет место быть.
3: Для безопасности можно, но слишком на это ориентироваться не стоит.
2: Не стоит. Угу.
3: Просто смотрите, здесь...
2: Занять делом, понятно.
3: Самое страшное, когда мы говорим одно, а сами можем то же самое делать. Вот представьте, вечером уставший родитель приходит, и он ложится, в первую очередь он открывает телефон.
2: Но ребенку, взрослый.
3: Ребенку крайне необходим зрительный контакт. Партнера, мужу и жене необходим зрительный контакт друг друга. Когда этого мы недополучаем, постепенно вот ребенок смотрит, и он это начинает уже воспринимать как норму. Хотя бы, когда вы завтракаете, обедаете, ужинаете, введите, пожалуйста, простую традицию убирать телефоны, чтобы хотя бы во время еды, я понимаю, у вас работа, там много важных дел в телефоне, сейчас практически многие наши дела связаны с телефонами, Но перед детьми старайтесь не сидеть, потому что дети это уже начинают воспринимать.
2: За норму.
3: У меня был такой интересный опыт. Я лежал и читал книгу, и дочка сидела в планшете. Дочка смотрит на меня внимательно, боковым зрением.
2: А сколько ей было?
3: Ей тогда было 7 лет. Она только в первый класс пошла, но она не умела читать. И она ложится рядом со мной, берет из моей полки книгу, которую обложка ей нравится, ложится рядом и начинает тоже делать вид, что она читает. Понимаете, дети, они копируют во многом своих родителей. Не нужно говорить много слов, просто старайтесь сами следовать правильному поведению, потихоньку дети под вас начнут подстраиваться. Если ребенок будет получать живой контакт, живое общение, совместное времяпровождение, можно посмотреть фильм совместно и обсудить. Ведь жизнь, она очень незаметно проходит. И представьте себе, как нам будет жалко, когда вот уже в старости лет, оглядываясь назад, если мы поймем, что одну треть своей жизни мы потратили на телефон. Это же очень грустная картина.
2: Ну, для
3: будет.
2: Этого нужно наверняка анализировать свою жизнь. И причем, мне кажется, многие это делают перед уходом ко сну. Но мы вот сегодня говорим, друзья, я напомню о том, что в нашей студии семейный психолог Руслан Магомедов. Говорим мы сегодня, как не быть идеальным, то есть то, что от тебя требует общество или, может быть, какие-то семейные традиции, а стать самим собой. Да. И 8-9-8-8-2-91-10-07 наш контактный. Вы можете поучаствовать активно в программе, привести свой пример, задать вопрос или высказать свою точку зрения. Будет очень приятно.
3: Да.
2: Вот как понять, что ты делаешь не то, что хочешь, а то, что от тебя ждут.
3: Да.
2: Но мне кажется...
3: Первый сигнал, когда человек, допустим, занимается чем-то, но то, чем он занимается, ему не доставляет удовольствия.
2: Но обычно на первых порах трудности не доставляют удовольствия. А потом, когда ты вовлекаешься, и когда ты эти трудности преодолеваешь, ты себя начинаешь больше уважать и любишь это дело.
3: Вот представьте сегодня, вот помните, в 2000-х годах была профессия юриста очень популярна, и все начали поступать на юриста.
2: На юридический факультет.
3: Переизбыток этих юристов.
2: Юристов и экономистов.
3: И что происходит? Это было модно просто. Мы слишком следуем вот тенденции моды. Нам всегда внушают... Вот представьте, в детстве, как это работает, Сухра. В детстве нам всегда родители говорят, каким я должен быть. В раннем детстве это самое лучшее время, мне кажется, для любого человека. Почему? Потому что тебя любят таким, какой ты есть. И тебе не навязывают чувство вины, или там не обесценивают тебя, не унижают. Только он выходит немножко на осознанный возраст, уже начинается вот как тебе не стыдно, как ты можешь.
2: Это если не, не совпадает мнение семьи о том, какой он должен быть, ну, имеется в виду родных, и каким он является на самом деле в данный момент времени.
3: Да. Вот смотрите, есть общественные нормы, которые нельзя нарушать, есть законы, которые не стоит нарушать. Вот, допустим, чтобы ребенок себя правильно вел, вместо того, чтобы научить его, вот, допустим, слышать себя, чувствовать себя, понимать свой внутренний мир, мы что делаем? Мы говорим, твой внутренний мир не важен вообще, ты делай, как тебе говорят.
2: Ну, это говорится,
3: но,
2: знаете...
3: грубо говоря.
2: Ну, это смотря в каком возрасте, ведь когда...
3: Ну, 6-7 лет. Потом уже... Он начинает думать, не важно, что я чувствую внутри, важно соответствовать общественным нормам.
2: А когда он задает себе этот вопрос? Вот сколько ему лет, чтобы он вот так, такой вывод сделал?
3: В этом 6-7 годах. Потом он идет в школу. Там тоже постоянно все выстроено на оценке практически. И дальше вот так растет этот человек. И он не понимает, что внутри него происходит. Но подавленных чувств очень много. Эти подавленные чувства – это как спящий вулкан. В любой момент может выстрелить.
2: А он и не понимает, что их подавили. Он
3: думает,
2: он что
3: понимает.
2: Это нормально.
3: Он не понимает. Он думает, что это нормально. И время от времени его штормит. некоторые вот эти эмоции выплескивают на людей, на окружающих из-за какой-то мелочи, там молоко разлили, и он взрывается, угу. Нашел повод взорваться. А вторая крайность, когда человек внутри взрывается, это взрыв внутри происходит, это еще страшнее. Угу. Там уже начинают страдать и желудок, и кишечник, и всякого рода вот эти заболевания внутренние из-за подавленного состояния потихоньку человек начинает разрушаться. Человек плачет, но не понимает, из-за чего он плачет. Человек может часто испытывать стресс, депрессию, подавленность, но не понимает, откуда это идет. И вот так они приходят к психологу и говорят: знаете, вот муж там вот это сделал, и вот я обиделась и не могу в себя прийти целый год. Дело тут не в муже, а дело тут в годами подавленном состоянии человека. И вот как только человек учится слышать себя, понимать свой внутренний мир, знакомиться с нуля со своей природой, оказывается нормально быть чувствительным, угу. Оказывается нормально быть иногда слабым, иногда глупым, иногда быть медлительным. Я очень медлительный сам по себе. И вот это часть нашей природы, мы учимся принимать ее, а потом, исходя из стартовой точки, мы учимся, что нам надо в себе развивать, чтобы в дальнейшем наша жизнь стала еще легче и проще.
2: А с чего начать, чтобы перестать спрашивать всех, как правильно, и чтобы начать себя слышать? Вот первый шаг, с чего человеку начать? Все хотят готовые советы, в том числе и я. Ну, по крайней мере, ты задаешь себе вопрос, а вот...
3: А есть ли вот эти готовые, на готовые вопросы правильные ответы?
2: Нет, тогда я перефразирую. А с чего вы начали? Вот лично вы, вот ваше мнение. Я имею в виду, если ты резко начнешь меняться, у окружающих тоже будет негодование. А как это сделать? Ну, правильно ты не сделаешь путем проб и ошибок и наблюдения, и все равно себя будешь спрашивать, как ты при этом чувствуешь. Ну, хотя бы с чего начать? С вопроса для себя.
3: Да.
2: А что мне необходимо?
3: Один из самых быстрых способов прийти к этому – это личная терапия, когда человек погружается в свой внутренний мир. Он знакомится со своей природой и самим собой. Здесь психолог не советы дает, как вам действовать.
2: Он направляет мысли, наверняка.
3: А психолог спрашивает вас: что ты чувствуешь, что с тобой происходит, почему так произошло. Он просто как активный анализирует. Ученик очень много вопросов задает, анализируя его внутренний мир. Да, терапия – это не всегда приятная вещь, но если человек выдержит хотя бы определенный период вот этой внутренней работы, дальше он уже начинает замечать манипуляции, которые по отношению к нему применяются.
2: Или он по отношению к
3: да,
2: другим.
3: Да, или он, да, по отношению к другим. Многие вещи проясняются, и от этого это не означает, что он перестает любить родителей, перестает уважать родственников. Нет, они такие, какие они есть, мы их не поменяем. Но мы учимся их уважать и в то же время не разрушать себя. В ущерб себе не делать что-то. Допустим, каждый день, там, каждую неделю твои братья тебя зовут в кино, а человеку не хочется идти в кино, а он хочет, там, допустим, не в кино идти, а в парке прогуляться, к
2: Или
3: примеру.
2: В футбол поиграть.
3: Да. И вот здесь мы учимся, как правильно отказывать, как правильно прислушиваться к себе. Вот когда вот это все происходит, постепенно мы себя начинаем трансформировать. Но здесь еще давайте вот такую вещь рассмотрим, Зухра. Многие психологи, к сожалению, начинают говорят: ты должен себя любить, там, не смотри и делай, что хочешь. Угу. Здесь есть еще другая крайность – воспитание души. Если мы полностью будем поддаваться своим страстям, то мы становимся рабами своей похоти, своих страстей. Постепенно это уже другая крайность рабства. Поэтому мы должны воспитывать свое тело, свой дух. Мы должны научиться и слышать себя, и в то же время, скажем так, обуздать свой дух, скажем так, свои вот стремления определенные. Когда мы совладаем вот этим состоянием, то постепенно мы выходим на другой уровень. А вторая вещь, первая, я сказал, терапия с психологом, вторая вещь – классическая литература. Почему? Потому что в классической литературе там вся психотерапия практически вы проходите, но благодаря вот этим героям. Первые 30 книг, которые вы будете читать, вы должны с этим смириться, вы ничего не поймете, вы будете сразу сюжеты, вы даже будете засыпать с книгой, это нормально, но постепенно, когда вы почувствуете вкус классической литературы, вы уже не сможете остановиться. Но, наверное, Зухра подтвердит мои слова.
2: Ну, я, конечно, подтвержу.
3: Как литературовед.
2: Вы знаете как, я скажу, я спрошу. Вот вы говорите о том, что терапия, человек должен анализировать свои поступки, свои желания и, конечно, контролировать. Это да. Но насколько готов он, потому что когда он будет анализировать, он найдет плюсы в себе и минусы.
3: Да, конечно.
2: Насколько он, или что надо сделать, чтобы он был готов воспринять не только положительное, но и отрицательное в своем поведении.
3: Да.
2: Человек все-таки должен готов, и чтобы это вопрос. Принять, да, и потом да. работать над этим. Вот.
3: Знаете, когда работаешь с клиентом, очень важно психологу прочувствовать, готов ли человек вот к открытию вот этой части себя.
2: И принятие, да.
3: Да. Некоторые начинающие психологи по своей неопытности, они сразу вываливают все на стол, и человек испугался и убежал из терапии. Здесь нам нужно быть предельно аккуратными и осторожными. Не задеть эго человека. Постепенно мы учим человека быть не идеальным, а быть несовершенным человеком. Научиться слышать себя, видеть свои недостатки и в то же время, как с этим взаимодействовать. И когда человек в себе это начинает признавать и принимать, это не означает, что мы вешаем ярлык, какой он плохой. Это, наоборот, говорит о его внутренней силе. Потом его подзадеть этим словом практически невозможно. Почему? Потому что он уже принял в себе это. Он с улыбкой воспринимает какие-то там, когда кто-то пытается его подзадеть. А когда не идет принятие, человек слишком остро реагирует на какие-то слова.
2: А почему он не готов принимать? А в чем может быть подвох?
3: Почему отрицательные вещи?
2: Да, не готов.
3: Потому что с раннего детства ему говорили, если ты будешь плохим, мы тебя не будем любить. Чтобы тебя любили, ты должен быть хорошим, ты должен быть послушным, ты должен быть идеальным. Ну, это идет в родительском доме, это идет в школе, это идет в университет.
2: Понятное дело, что чтобы тебя любили, ты пытаешься быть идеальным, это один подход.
3: Да.
2: А бывает, что и человек пытается быть еще хуже, то есть как бы назло. Ну вот я плохой, вот.
3: Бунт.
2: Да.
3: Совершенно был.
2: С чем это связано?
3: Смотрите, когда ребенок такой суперпослушный, он хочет заслужить любовь родителей через послушание. И потом это переносится во взрослую жизнь. Девушка думает, в частности девушка, она думает, вот я буду хорошей женой, и меня будут любить. К сожалению, это так не работает. Человек должен научиться просто быть собой, и тебя полюбят. Uh-huh. Вот почему мы любим Адриано Челентано? Прекрасный актер. Потому что в фильме «Украшение строптивого» нам показывается его характер, даже отвратительный характер. А знаете, почему люди любят вот такой характер? Потому что он не носит маску. Он говорит, я такой. Помните там фрагмент из фильма, где он... Кто сказал, что у меня скверный характер?
2: Ну, это все, конечно, с юмором, да. Кстати, характер итальянцев очень похож на характер дагестанцев.
3: Конечно.
2: И сразу после информационного блока я хотела бы, чтобы, ну, по крайней мере, друзья, у меня такой вопрос, я думаю, что на него мы будем в процессе беседы получать ответ. Быть самим собой в нашем обществе, в менталитетном обществе дагестанцам, легче, на мой взгляд, мужчинам. Быть самим собой. А вот женщинам приходится все-таки отвечать запросам общества. Вам так не кажется?
3: Мы обсудим, обсудим.
2: Сразу после информационного блока.
12: Познай себя. Консультация эксперта.
4: Реклама на радио.
13: Где дешевле, там и возьмем.
14: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
13: Тогда куда?
14: В крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
13: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
15: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
16: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу». Дом, в котором есть все.
17: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
18: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
19: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
2: Ну что, друзья, возвращаемся к вам. Сегодня у нас суббота. Мы, как всегда, с нашим гостем в студии, семейным психологом Русланом Магомедовым, общаемся на тему отношений. Вот как не быть идеальным, когда тебе внушают, что вот таким быть нельзя в обществе, вот это нельзя, вот это нескромно, без платка ходить нескромно и так далее и тому подобное. Вот у меня такое впечатление сложилось, что быть самим собой мужчинам в Дагестане, на Кавказе легче, чем женщинам. Правильно ли такое наблюдение? И если особь прекрасной половины человечества будет самой собой, то есть такой настоящий, не будет ли она отвергнута этим обществом? Если да, то как следует скрывать себя, саму настоящую, или, ну, конечно, из крайности в крайность не стоит, я с этим согласна, но вот вы согласны с тем, что легче быть мужчине самим собой и делать то, что ему хочется, нравится, и в то же время не делать плохого, чем женщине? Или это не
3: здесь, здесь нельзя путать. Быть самим собой – это не означает, что хотеть делать. Понимаете?
2: Нет, вот смотрите.
3: Но вот я понял, смотрите. Потакание своим желанием – это одно. Быть самим собой – это совершенно другая вещь. Вот, допустим, да, мужчины могут потакать своим желанием. Они могут там поехать ночью с друзьями куда хотят, делать что хотят. Это надо отделить здесь. А умение быть самим собой – это умение слышать себя.
2: А если то, что делает, делает человека счастливым, выходит за рамки общественного мнения, социума, в котором живет человек, вот это же мешает человеку развиваться и быть самим собой.
3: А что делает человек счастливым?
2: Вот смотря кого
3: это
2: что.
3: Это философский вопрос.
2: Да, смотря кого что. Наверняка у вас были случаи, смотрите, когда к вам обращались.
3: Да, были такие случаи, когда вот один из таких интересных моментов. Девушка по темпераменту, характеру, она слишком чувствительная, спокойная.
2: Ранимая,
3: да. И тут мама с характером такая боевая. И она что говорит ей? Она говорит, ты слабачка. Вообще, почему-то ты вообще по ошибке родилась.
2: Ужас.
3: Ты никому не нужна.
2: Прямо так, текстом?
3: Да, да. Но на своем языке.
2: Ну, понятно.
3: И в итоге у девочки что начинает развиваться? Она реально начинает чувствовать внутри пустоту. Еще страшнее, когда мама сидит с дочкой, начинает с ней разговаривать, как с психологом, и начинает вываливать все свои проблемы, как ей было плохо, как ее ущемляла там свекровь,

0: смогла помочь маме. И по сей день она вот играет везде роль спасателя. Что это потом дает обратно, что она может получить от этого? Спасая других, она потом себя будет чувствовать как выжатый лимон, потому что в обратку она от других людей не будет получать вот, ну, благодарность, угу, поддержки. И постепенно она будет себя чувствовать использованной, грубо говоря. И вот эта мама, когда вот постепенно внушала, сейчас, если выступить в роли адвоката матери, у мамы что произошло? Вот она увидела ребенка, который не выживет в диком обществе, вот в ее представлении.
1: Ну, в тех ей условиях, нужно, которых она оказалась.
0: Ей нужно быть сильной, боевой, там, всех ставить на место. Если она не такая, все, с ней кончено. И она через вот эти ругательства, наезды пытается ее по-своему воспитать. Возвращаемся к нашему методу воспитания. Это метод, что делает с ребенком? Знаете, в мире ни один ребенок через оскорбление и унижение не перевоспитался. Ни один. Это ломает психику ребенку, когда мы ему внушаем, что он какой-то не такой.
1: Я бы еще добавила, на мой взгляд, что это через это родитель дает установку ребенку, что именно такой человек в будущем ему встретится в жизни, с кем он должен быть такой вот сильный, жесткий, давать отпор. То есть уже заложено, что такой человек будет, а не...
0: Большей степени вероятности, Зухра, знаете, с кем они встретятся? Они встретят себе партнера такого же, найдут, как и мама, и их будут дубасить, сгасить и разрушать. Угу. А потом она скажет, ну это же жизнь. Это не жизнь, это выбор.
1: Я не буду спрашивать, сколько сейчас лет этой девушке. То есть, а может ли она переломить ситуацию?
0: Да, может. Благодаря внутренней работе. Но... Это будет тяжело. Она от этого не разлюбит маму. Наоборот, она в два раза больше полюбит маму. Но она поймет, что с ней происходит в данном случае. Она поймет, почему так происходит с ее душевным состоянием, как это все накапливалось годами. И вот как только человек постепенно, вот, понимаете, осознанность ситуации, нельзя сразу все раскрывать. Она должна идти порционально. И постепенно, когда, вот представьте, Титаник, если развернуть на 180 градусов, резко если это сделать, он развалится. А если поэтапно, медленно, по одному градусу, когда разворачивает, потихоньку можно даже такое судно развернуть.
1: А имеет ли место быть в изменениях, я имею в виду в деформации или в развитии, возрастной ценз человека, который пришел к мнению, что он живет не своей жизнью? То есть, что это не то, что ему необходимо. Время, да. Возраст, когда он это выяснил, имеет ли значение для изменения ситуации? Или это...
0: Допустим, если человек уже довольно-таки в среднем
1: за
0: возрасте, 30, допустим.
1: Ну да, в зрелом возрасте.
0: Да, в зрелом возрасте, то даже после этого изменения все равно начнутся. Вот смотрите, нам говорят, счастье заключается там в отношениях, счастье заключается в работе, счастье заключается в детях там, и много чего. Но я хочу сказать, Зухра, счастье у каждого свое. Здесь нам надо понять, что нету единой формулы счастья. Угу. Помните, в 80-х годах был прекрасный фильм, называется «Формула любви».
1: Угу. Помню.
0: Да, это знаменитый советский фильм. Он же хотел найти формулу любви, но ее нет, ее не существует. Как бы человек не пытался там завоевать другого человека, его сердце, это так не работает. Если человек не хочет любить, ничто не поможет, даже если весь мир объединится.
1: Ну, я бы, в смысле, хочешь, мне кажется, это вообще-то дар с небес, способность любить. Это не каждый может.
0: Да, и вот просто понимаете, мы ищем формулу, по которому все можно наладить. Поэтому вот, допустим, некоторые вот эти тренинги, за сеанс вы сразу станете счастливыми, вы богатыми. Сразу полюбите, богатыми.

0: Хорошо, и богатство не даст счастья. У каждого, как только мы обретаем себя, вот тогда мы начинаем потихоньку познавать свое счастье. Вот в чем. Вот, допустим, Никола Тесла, для него счастье было в изобретении электричества. По сей день мы пользуемся его благами изобретательства. Он даже не женился, потому что он говорил, жена мне будет мешать моей работе.
1: А он был прав?
0: Да, ну, по-своему он был прав. Я не говорю, не призываю всех заниматься там этим. Просто счастье у каждого свое. Кто-то счастье получает в отношениях, кто-то в богатстве, кто-то в изобретении. Но если вы реально начинаете чувствовать пустоту, вот достигнув чего-то, и вы думаете, что-то не то. Вот счастье, оно намного глубже. Нам надо еще дальше идти. Как много людей, которые вот достигают определенного уровня, покупают там, допустим, такой пример, машину дорогую, сколько времени он будет счастливым на этой машине?
1: Пока не привыкнет к ней.
0: 3-4 месяца, максимум год, и потом он привыкает, он уже начинает к этой машине относиться как к куску железа. Любая вещь, идеология, к которому мы стремимся, она поэтапно рушится. Первое, с чего начинается счастье, это с познания самого себя. Это такое глубокое рассуждение, но как только человек начинает поэтапно искать себя, анализировать себя, и вот многие вещи понимает о своих потребностях и то, что он может дать этому миру, и вот как только он познает вот его сильную сторону, допустим, возьмем эту девушку чувствительную, в чем ее сильная сторона, Зухра, как думаете?
1: Ну, во-первых, то, что она чувствует.
0: Да,
1: я так
0: эмпатия,
1: думаю.
0: Да.
1: Ну, то, что она прислушивается родителей, это положительная роль. Но вот то, что она...
0: Не слышит себя.
1: Может быть, она не может, ну как, не найдет тот способ высказать родителям, что она чувствует.
0: Да.
1: Вот я так думаю.
0: Хорошо. Такие люди, чувствительные люди, их сильная сторона как раз-таки в эмпатии. Они видят ту боль, которую никто не видит. Из них получаются прекрасные психологи, из них получаются прекрасные педагоги. Также и в других сферах, где нужна эмпатия. Слишком чувствительный человек, если он идет в сферу врача, для него каждая вот неприятная новость будет чуть ли не ударом, потому что это очень тяжело. А когда человек постепенно учится слышать и понимать свой внутренний зов, насколько ему нравится его работа, насколько его устраивает его отношения, что ему нужно подкорректировать, как изменить подход к другим людям. Это дает огромную, безграничную власть и силу человеку.
1: Ну, для этого, мне кажется, нужно действительно понять, насколько то, что предлагается, допустим, ну вот вы ту ситуацию рассмотрели с этой девушкой,
0: да.
1: Насколько то, как делает эта мама, или насколько это для нее чувствительно, в смысле отрицательного.
0: Да.
1: А вот тут еще вопрос. Здравствуйте, Зухра, не могу не высказать свое мнение. Нас воспитывали очень даже жестко и правильно, где надо было и руку поднимали, и ругали, и наказывали. Но мы знали, что это наши родители, мы их любили. А теперь что? Получается, поругать нельзя, наказать нельзя, или только под их, под них подстраиваться родителям? Вот такой
0: Хорошо.
1: Вопрос.
0: А давайте
1: сразу, сразу после информационного блока на это ответим.
2: Познай себя. Консультация эксперта. Реклама на радио.
3: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь» Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Полный газ. 14 октября, 18:30, Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Реклама «Дёприбой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
1: Ну что, друзья, у нас немного времени осталось, и вот тут высказываются наши слушатели, что очень приятно, кстати. Значит, это все от одного человека, давайте я прочитаю еще раз. «Нас воспитывали очень даже жестко и правильно, считает автор послания, где надо было и руку поднимали, и ругали, и наказывали, но мы знали, что это наши родители, мы их любили». Я продолжаю. «А теперь получается, что поругать нельзя, наказать нельзя, и только под них подстраиваться родителям? Что же за чушь? Никогда родители, мама не скажет своим детям то, что она сказала, что они не нужны. Это все типа мы придумали. Такие дети, услышать такую передачу, еще хуже будут себя вести. Я думаю, что, мне кажется, это не с нашей передачи связано по поводу «услышат и вести».
0: Услышат что?
1: Ну, нашу программу услышат и еще станут себе хуже вести. Нет, то есть, да, очень неприятно, если честно, Зухра, слышать такое мнение, что родители во многом неправы, не понимают и так далее.
0: Давайте
1: ни один родитель не сделает хуже своему ребенку, пожалуйста.
0: Да, я отвечал на этот вопрос и заново еще подкорректирую, чтобы все услышали. Во-первых, никто не говорит, что родители не любят своих детей. Все родители любят очень сильно своих детей. Но методы воспитания, методы подхода могут быть у всех разные. Вот касаемо того, что нас били, и мы выросли такими хорошими, ну, хорошо, это прекрасно. Давайте представим такую вещь. Вот, допустим, родители, когда, допустим, воспитывают, что-то говорят, они могут, вот тут зависит от состояния родителя. Когда ребенок чувствует, что его любят, что с ним строго относятся, это одно. Но когда ребенок чувствует, что его не принимают, его высмеивают, его обесценивают, вот чего нельзя делать. Вот о чем мы говорим. Потом, может, вот там то, что говорит она, что никогда родители не скажут своему ребенку там. Но я очень рад, что вы выросли в прекрасной семье. Семьи бывают разные. Бывают семьи алкоголиков, бывают семьи неблагополучные. Бывают, я сейчас не хочу вот эти крайности говорить. У всех семьи очень разные, и не нужно всех под одну струнку подгонять и говорить, что у всех все прекрасно там и так далее. Потом, касаемо нашей передачи, что мы призываем не слушаться родителей. Вы хоть одно слово слышали, чтобы мы говорили, что не надо слушаться родителей? Мы говорим о том, что нужно научиться слышать себя. И от этого уважение к родителям в 2 раза больше увеличивается. Ребенок учится правильно обозначать свою позицию, не оскорбляя, не задевая родителей. И вот в этом-то и главная суть. Если бы у нас все было бы настолько идеально, прекрасно, почему вот в целом происходят драки в семьях? Почему такой огромный вот на сегодняшний день растет число разводов? Это ведь дети, которые воспитаны вот детьми 80-х, 70-х. Понимаете, если бы там все было бы идеально, сейчас благополучие вот разводов стало бы намного меньше. Поэтому здесь не надо навязывать или там, допустим, говорить, это плохо, это хорошо. Каждая семья решает, какой метод, какой подход им применять. Мы не вправе как бы навязывать какой-то вот идеальный шаблон, ее не существует. Но первое, на что стоит обратить внимание родителям, какой бы ваш ребенок ни был, принимайте его таким, что это подарок Бога. Вот интересно, что мы все характером очень разными, и Бог может дать ребенка совершенно противоположного характера своим родителям. И Бог говорит, вот посмотрим, как ты с ним справишься. В этом-то и заключается экзамен. Как, какой бы сложный материал тебе Бог не дал, ты учишься с этим взаимодействовать. И тогда, когда ты воспитываешь прекрасного сына, прекрасную дочь, вот тогда уже начинается новый этап жизни.
1: Я вот еще прочитаю, еще слушатели нам прислали по поводу, ну вот то, что нам задали вопрос, много говорить не нужно. Для этого и есть родители, им подскажут правильный путь. А если ребенок ошибается, то его можно оставить дальше. Тут вот немножечко непонятно. Но в любом случае, друзья, смотрите, то, что нас воспитывали жестко, правильно, мы с этим не спорим, но жестко, правильно, не оскорбляя другого человека, того самого как ребенка, как да. личность, да. да. Это не означает, что сегодня должно быть вседозволенность. Да, да, мы об этом говорили, видимо, подключились позже, что вседозволенность – это другая крайность, которая ведет к негативным результатам. Кстати, Руслан, это пишут наши слушатели, вы правы, слышать себя важно и нужно. Спасибо за интересный эфир. Ну, вам да, спасибо.
0: Спасибо.
1: Так, а еще. Добрый день. Мысль к вопросу слушателей. Дети бывают разными.
0: Да.
1: Кому-то да. нужно чуть жестче,
0: да, да.
1: а кому-то нужно более трепетное
0: да,
1: отношение.
0: Да, шикарное.
1: Вот это,
0: подметили.
1: Это, да,
0: это... Полностью согласен.
1: Угу,
0: я Потому что все по характеру же все дети разные. Каждому нужен свой подход.
1: Угу.
0: Главное, какой бы ни был ребенок, нельзя унижать, оскорблять, обесценивать, внушать чувство вины, игнорировать. Это все потом бумерангом возвращается либо в отношения этого ребенка, ну, когда он выстроит отношения, либо этим родителям вернется, прилетит обратно.
1: А я бы, знаете, вот по поводу жесткости воспитания, для кого-то какие-то приемы это жестко. А в какой-то семье это норма.
0: Смотрите,
1: то есть это не жесткое воспитание.
0: Я видел не раз такое, когда дочка, то есть мама кричит на дочку, потом эта девочка выросла, она точно так же кричала на маму. Почему? Потому что она не видит другой модели. Допустим, строгость должна быть, дисциплина должна быть. Я за дисциплину. Я более коротко там разбирал тему, что не стоит потакать всем нашим желаниям.
1: Да, но у нас одна минута
0: да,
1: до
0: да,
1: конца
0: да.
1: программы, к сожалению.
0: Да, тема у нас обширная. Но...
1: Да, я вас перебила. Ну, давайте завершим мысль. Друзья, у нас просто одна минута осталась,
0: да.
1: совсем чуть-чуть.
0: Коротко говоря, я хотел бы пожелать всем нашим слушателям, чтобы они, во-первых, любили себя, уважали своих детей, своих родителей, принимать, что все мы очень разные. В этом и заключается суть нашей жизни. Но все начинается с умения слышать себя. Не пытайтесь переделать мир. Пытайтесь переделать себя в первую очередь. И тогда мир станет намного светлее.
1: Спасибо большое. Проведите, пожалуйста, еще встречу с психологом. Друзья, следующую субботу с 10 до 11 мы ждем вас у радиоприемника. Спасибо вам за активное участие, за вопросы, за ваше мнение. А это значит, вы слушаете нас, а мы вместе.
9: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
1: Ну что, друзья, мы еще пока находимся в студии, но за эфиром обсуждаем теперь тему на следующую программу, а вам предлагаем только лучшую музыку. Ретро-час, а это значит с 11 до 12 мы будем наслаждаться лучшими хитами 20-го столетия. День сегодня субботний, день отдохновения. Кстати, суббота и воскресенье – это прекрасный день для того, чтобы посвятить их воспитанию своих детей и общению с родными и близкими. Откроет нашу программу ретро Бурлиата Мурзаева, «Роза на балконе», группа «Фристайл», «Не за горами», «Рик Эстли» и не только. Будьте с нами.

0: Группа Freestyle «Догорает свеча». Кстати, смотря на пламя свечи, можно себя успокоить. К чему это я? К тому дню, который сегодня празднуется. Ну, а что касается нашего эфира, то спасибо, друзья, что вы вместе с нами. Добрый день, Зухра. Легкой нам работы желает. Спасибо большое. А можно композицию для тех, кто ждал субботы, воскресенье, чтобы поиграть в денди для дяди Магомеда, а то он очень грустный, очень. Саваш, Only You от Тимура. Спасибо вам большое. Совсем скоро тоже у нас прозвучит после композиции. Ну, а что касается дня сегодняшнего, то рубрика
1: «Дни рождения великих людей. Интересные события и другие примечательные факты» в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
0: Сегодня у нас отмечается Всемирный день психического здоровья. Наряду с физическим оно считается неотъемлемым компонентом нашей гармоничной личности. Живем, конечно, мы с вами в стрессе повседневном, бытовом, информационной перегрузке, и сохранить это здоровье непросто. И как раз поэтому по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с 1992 года ежегодно 10 октября отмечается День Всемирной психического здоровья. В нашей стране он отмечается с 2002 года. Главная цель этого праздника – информировать наше общество о проблемах, которые связаны с психикой, и направить силы на предупреждение всевозможных недугов, потому как они могут стать источниками таких заболеваний, как сердечно-сосудистый, псориаз, и заканчивая диабетом, язвой или ожирением. Для этого у нас круглые столы, семинары или у нас в программе специальные темы, которые помогают нам подправить это психическое здоровье. До сих пор у нас считается постыдным и неловким признаваться в своих панических атаках, депрессии, неврозах, в том числе с теми или иными расстройствами, которым страдает большинство россиян. А именно невроз стал самым распространенным недугом, более 2 миллионов, а затем идут психозы, это 1 миллион. В целом, фактически, каждый третий россиянин имеет признаки нарушения здоровья. Может быть, мы стараемся их, конечно, нивелировать с помощью вкусной еды, поэтому ожирение, с помощью сна, советуют нам специалисты, с помощью музыки, потому как можно перебегать, переспать и переесть. Ну, вот что касается бега, то сегодня такая чудесная погода, так что присоединяйтесь. Ну, а что касается депрессии, то давайте ее откинем назад и послушаем одну из композиций Альбано и Рамины Пауэр.
1: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ну что, друзья, есть, конечно, песни, которые оставляют неизгладимый свет, ну, по крайней мере, что-то в виде раздора внесут и порой. Ну, вот, например, эта композиция «Погода в доме» поссорила двух главных певиц страны, потому как Лариса Долина превратилась в одну из главных фигур отечественной эстрады после исполнения этой песни, которая прозвучала в начале 90-х. Она мгновенно стала народным хитом. Вот, ну а только вот у этой истории оказалась изнанка. Обиженной стороной в ней выступила Алла Пугачева. И с того момента между двумя певицами началась тихая, но упорная война, о которой чуть позже, гораздо позже заговорила Лариса Долина. Ну, что касается погоды в доме, то всегда отношения, они благоприятны. Если все хорошо, домой бежишь, торопишься. А если что не так, задерживаешься на работе. Ну, а что касается дня сегодняшнего, то у нас выходной. Кстати, вот наш слушатель как раз таки об этом и сказал. Зовут его Тимур. Попросил он специально для дяди Магомеда и для себя любимого что-то вроде группы «Саваш», он ли ее, потому как ждали субботу, воскресенье, чтобы поиграть и насладиться лучшим. Но прежде, чем мы услышим эту композицию, кстати, вы можете поучаствовать с 12 до 13, целый час ваших приветов и музыкальных подарков на номер 8988-МТС-291-1007. Предложения Макса и WhatsApp работают, а также просто смс-очки и звонки 988-291-1007.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: В Махачкале уже с утра 18 градусов, облачная погода, днем ожидается 21 и сменится облачная на переменную облачность, а вечером ясно. Ветер слабый, северо-западный, с порывами до 9 метров в секунду, геомагнитное поле, к сожалению, малая буря, температура морской воды 20 градусов, атмосферное давление выше нормы, волнение в море небольшое. Что касается влажности, то до 86%. В Кизляре у нас 18, облачная погода, днем 24, будет ясно. В Кизел-Юрте, в Хасавюрте 18, днем 22, переменная облачность. В Буйнакске 14, кратковременный дождь с утра, обещает до 18, и такая погода сохранится в течение суток, так как обещали в горных и предгорных районах дожди. В Дербенте 19 градусов, с утра кратковременный дождь, по крайней мере, обещает до 12.00, но затем ясная погода, 20 градусов, сохранится такая комфортная температура. Морской воды там также 20, умеренный северо-западный ветер. Ну а что касается волнения, в море легкое.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

А песня британского дуэта Eurythmics, выпущенная в 85-м, как второй сингл с 5-го студийного альбома, это единственный хит группы, возглавившей британский чарт. Кстати, это лирическая композиция, она рассказывает о сильном, почти сверхъестественном чувстве влюбленности. Конечно, героиня этой композиции ощущает, будто ее сердце играет сама по себе, но вокруг нее словно присутствует целый оркестр ангелов. Конечно, друзья, можно даже задаться вопросом, не происходит ли это, ну, по крайней мере, в наших фантазиях, или галлюцинация ли это. Но в любом случае, успех этой композиции стал коммерческим успехом, и во многих других странах, включая Австралию, Австрию, Бельгию,

0: Германию, Нидерланды, Новую Зеландию, Швецию. Сингл возглавил чарты, и даже в американской лучшей сотке она достигла 22-й позиции. Не Ленокс, одна из вот, исполнительниц, по крайней мере, это продюсерская работа Дэйва Стюарта и соло на губной гармонике Стиви Уандера. Ну, а что касается музыки, то мы, друзья, продолжим. Буквально через, так скажем, 13 минут стартует программа по вашим заявкам. Но, чтобы поучаствовать в ней, нужно немного скорости. А также ваше сообщение должно успеть дойти на наш номер в различные приложения, скажем, Макс, WhatsApp и просто смс-очки 8-988-291-1007. Ну, а далее рубрика
1: «О том, о сём».
0: А поговорим мы сегодня о Всемирном дне каши. 10 октября – международный день именно этого блюда. Щи да каша – пища наша, сытная и полезная, всегда была неотъемлемой частью русской кухни. Впрочем, ее различные виды встречаются во всех известных мировых кулинарных течениях. Англичане непременно съедают на завтрак тарелочку питательной овсянки. Ни один прием пищи в Китае, Таиланде, во Вьетнаме не обходится без риса. Это самая распространенная каша на планете. Ну а главный ингредиент табуле – это аппетитная закуска на Ближнем Востоке – крупа из пшеницы. Скажем, кускус – это такой сорт пшеницы мягкой, или булгур, пшеницы твердой. Ну, а что говорить об исконно русско-гречневой каше с молоком, вкуснейшей пшенной с тыквой или знаменитом деликатесе манной гурьевской каши с томлеными пенками, цукатами, орехами и консервированными фруктами. Сегодня у нас отмечается Всемирный день заслуженного, полезного, любимого многими продукта, и можно приготовить кашу из пшеницы, овса, проса, ячменя, кукурузы. Многие каши – кладезь витаминов и микроэлементов. Они содержат много клетчатки, хорошо усваиваются и обладают высокой энергетической ценностью. Приятного аппетита!
1: Ретро-час на радио.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу». Дом, в котором есть все.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжа-Арена». «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжа-Арены». Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжа-Арены».
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну вот, друзьям, добро пожаловать в нашу программу, где здесь и сейчас буду исполнять все ваши музыкальные желания. Ну, по крайней мере, передать привет, послушать любимую песню, поделиться тем настроением, которое испытываете в данный момент времени. Почему бы и нет? Погода чудесная, настроение отличное, не правда ли? Я думаю, что многие из вас уже тут пишут. Молодцы. 8-9-8-8-2-91-10-07. В нашей программе все разрешено. По крайней мере, вспомнить о тех людях, кто вам дорог, или рассказать о том, что чувствуете к ним. Почему бы и нет? Приложение Макс, WhatsApp и просто смс-очки работают у нас в активном режиме. Итак, 988-2-91-10-07. Программа проходит при спонсорской поддержке ювелирного салона «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Час желаний.
2: Желания, конечно, бывают разные, друзья. Ну, по крайней мере, есть такого рода сообщения. Так, здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотелось бы услышать песню «Дольче Вита» в исполнении Жасмины. Расскажите коротко, где она сейчас. Ну, где она сейчас и в данный момент времени, я, конечно, не знаю, а вот песню поставлю.

Дольче Вита и Жасмин в эфире радиостанции «Прибой» в программе «Час желаний», где мы продолжаем. Добрый день. Так, любимое радио, вам хорошего эфира. У моей племянницы день рождения. Хочу, чтобы вы поздравили ее. Правда, не знаю, как зовут племянницу. Хочу пожелать ей здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Так, ну что, друзья, я думаю, что мы что-то обязательно придумаем. Правда, не знаю, от кого и как зовут племянницу. Так, попробую отыскать исполнительницу, которую просят в качестве музыкального подарка. И пока мы это предпринимаем, друзья, напомню о том, что вы можете поучаствовать 8-9-8-8-2-91-10-07. Исполняйте свою мечту, дарите подарки. Будем с вами выбирать композицию. Выбирать композицию будем с вами вместе. И обязательно того человека, которого вы не только хотите поздравить, но и хотите услышать. Вернемся, так называется, песня Наиды Гасановой на даргинском языке.

0: Наида Гасанова сегодня это в качестве музыкального подарка для своей племянницы, потому как сегодня поздравляет с днем рождения. Кстати, есть у нас еще музыкальные заявочки, но вот с песней мы определились дополнительно. В любом случае, человек находится в дороге, ну и мы попробуем сейчас выдать голосовой в эфир.
1: Тамара Дебировна, здравствуйте. Обращается к вам Константин Юрьевич. Сегодня у моей девочки, у дочки день рождения. Ей 38 лет исполнилось, то есть 10-го. Хотел бы, чтобы с вашей передачи была музыкальная композиция в исполнении Юрия Шатунова. С днем рождения. Заранее большое спасибо. Хорошего рабочего вам дня. Дочку зовут Вероника Константиновна. По мужу она Морозова. Поздравляем и ее с днем рождения. Желаем всех благ и здоровья.
0: Вот, самое главное, друзья, я думаю, что сейчас, конечно, были услышаны эти слова поздравления доченькой, ну, по крайней мере, Вероника Константиновна. Как сказал отец, семья Щербаковых от всей души желает здоровья, счастья и всех благ. Ну, что касается композиции, то в исполнении группы «Ласково май белые розы» сегодня звучит для именинницы.

0: Группа «Ласковый май» «Белые розы» — это музыкальный подарочек для дочки, для Вероники Константиновны, поможет она Морозова, потому как вся ее любящая семья, семья Щербаковых, от всей души поздравляет ее с днем рождения. Конечно, желает ей всех благ, здоровья и всего самого-самого хорошего. Ну что, мы, друзья, продолжим.
1: Реклама на радио.
2: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кому-то везет, а кому-то
5: с Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.промо.ру.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно, от подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
12: Час желаний.
0: Продолжаем, друзья, программу и принимаем ваши сообщения в различные приложения, просто смс-очки, а также приложения Макс и WhatsApp 89-88-2-91-10-07. Добрый день, Зухра! Приветствую всех слушателей самого мощного радиоприбоя, пишут авторы. Ага, вот сообщение. Ставьте, пожалуйста, для нас песню «Али Баба» в исполнении Боки. С уважением, постоянные слушатели Руслан и Эльбер.

0: «Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну, чью мечту мы будем исполнять прямо сейчас? Это у нас Астраханская область на проводе. Добрый день! Всем здравствуйте, Зухра! Пишем вам из Астраханской области. Погода у нас просто бомба, тепло, аж хочется собрать самых близких и устроить пикник с шашлыками. Жаль, что на работе, пишет автор сообщения. Хотелось бы послушать Майкла Джексона на ваше усмотрение.

0: Майкл Джексон в эфире радиостанции «Прибой». Это был подарочек для автора сообщений из Астраханской области, который очень любит радиостанцию «Прибой» сейчас на работе, как и мы. Друзья, приятного времяпрепровождения нашей компании. Пусть работа делается легко и приятно. Ну а наша программа по заявкам продолжается. Напомню, 8-9-8-8-2-91-10-07. Вы успеете еще отправить сообщение в приложение «Макс», просто смс-очкой, или приложение WhatsApp. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: «Час желаний».

0: Реклама.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
6: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
7: Дважды в день с 12 до 13 и с 17 до 18, друзья, вы можете поздравить кого-то, передать привет, а просто подарить чудесное настроение всем-всем, кто рядом, и себе, собственно, лично. Сообщение на номер 8-988-291-1007. Сейчас мы пользуемся, ну, разными платформами, и Макс, и WhatsApp, но в данном случае одна из этих платформ. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Привет, любимый «Прибой», добавляют. С днем рождения! День я хочу поздравить коллегу Патимата Бакаровну, учителя родного языка и литературы Кокрекской средней школы. Желаю, чтобы силы и энергия не заканчивались, планы сбывались, а успех приходил вовремя. И пусть в жизни будет больше радости, спокойствия и побольше счастливых моментов. С уважением, Патимат. Подарите для нее аварскую песню любую. «Пойдем в горы», так называется композиция Машедат Амарасхабовой.

0: «Пойдем в город», так называется композиция Машида Тамарасхабова. И сегодня она прозвучала в качестве музыкального подарка для коллеги, для преподавателя родного языка и литературы Кокрекской средней школы для Патимата Бакаровны. С днем рождения вас сегодня поздравляет коллега Патимат. Желает вам сил, энергии и планов, которые сбываются, успех, который обязательно приходит. И пусть в жизни будет больше радости, спокойствия, побольше счастливых моментов. Мы, друзья, присоединяемся, пусть так и будет. И самое главное, чтобы на душе было не только спокойно, но и вкусно. И счастливо. Ну, а что касается нашего эфира, то предложим вам одну из новых работ Руслана Тупиева «Молекулы любви».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: «Молекулы любви», так называется композиция Руслана Тупеева. В эфире радиостанции «Прибой» — это у нас премьерная работа, так что запоминаем и заказываем. Ну а где можно заказать? Конечно, у нас в программе.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
2: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Полный газ. 14 октября, 18:30, Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Немного времени осталось до конца программы. Друзья, успейте, успейте отправить, и у вас все получится. Ну вот есть у нас такое сообщение. Салам, радиостанция «Прибой». Люблю вас очень. Передаю привет и салам Мадине из Ростова, Марату, моему брату и всему Дагестану. Салам хотелось бы передать не только всем-всем, но и слышать песню в исполнении Расула Амарова «Меседо».

0: салам, радиостанция «Прибой», Мадине из Ростова, Марату, моему брату и всему Дагестану. С песнями Сидо, Расул Амаров, только что в нашем эфире. Спонсором программы «Чье желание» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68-20-40.
2: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: И вновь новинка. Группа Мирес. «Дунья».

чудесная дуэтная работа Зайнаб Апсаматова и Гульканум Гаджиевой «Туман или облако». Да, действительно, все то, о чем мы грезим, мечтаем, обязательно сбывается, если мы этого, ну, по крайней мере, хотим. Пусть мы не ставим специальной цели, но стремимся к этому, по крайней мере, так вот, окольными путями, но обязательно добиваемся и почему-то чувствуем себя счастливыми. Хотя, может быть, это не на большое количество времени, но все же. Хочется пожелать сегодня чудесного вам времяпрепровождения в нашей компании, потому как день субботний, день вдохновения, многие из вас, ну, просто наслаждаются, потому как завтра тоже никуда не нужно идти, планировать, ну, разве что к родным и близким, но это, конечно, не обязанность, это просто-напросто желание, и когда это делается с любовью, это легко и просто. Love is the strangest thing.

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Хасбулат Рахманов и его новая работа «Пожалей» в эфире радиостанции «Прибой» радует всех любителей этого жанра. Ну, а для тех, кто в пути, друзья, мы желаем счастливой дороги. Что хочется еще напомнить о том, что у нас что-то новое для автомобилистов, и об этом далее более подробно.
1: Пробки на дорогах.
0: Для начала ситуации на автодорогах Махачкалы. Яндекс.Карты нам в помощь. Итак, что мы видим? Мы видим, как всегда, по проспекту Казбекова. Это Семендер от улицы Новолакской до улицы Московской в направлении к городу. А также в районе Цумадинского рынка и как раз-таки перекрестка на проспект Казбекова. Замедление движения. По центральным магистралям по улице Каркмасова в районе Цума, по Дзержинского в районе 2-го рынка, по Даниялова, по улице Гусарова-Даниялова до проспекта Магомеда Гаджиева. И есть вот стойка замедления движения по проспекту Шамиля. Вы знаете, такой протяженный участок, начиная от Магомеда Яракского в направлении до Гамидова. Проспекта Гамидова, да, наблюдается стойкое замедление движения, а также в направлении к проспекту Гамидова по Шамиля в обратном направлении, но небольшой участок. Часть дороги по Ирчи-Казака к проспекту Гамидовой и небольшой участок по Петра Первого. Что касается нового для автолюбителей и автомобилистов Дагестана, то опубликовали новость с 9 октября о запуске в Дагестане новой службы «Дорожный патруль» на базе Центра организации дорожного движения. Проект нацелен на помощь тем, кто попал в беду в пути, от мелкой поломки до экстренной помощи при аварии. Для этого закуплены 3 автомобиля, оснащенные всем необходимым для оперативного ремонта, эвакуации, предупреждения водителей через специальное табло на крыше автомобиля. Экипажи дорожного патруля обучены оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, устранять поломки машин и оформлять европротокол участникам аварии. Кроме того, с сегодняшнего дня в Махачкале начали фиксировать неоплату мест на платных парковках с помощью мобильных комплексов. Штраф за первое нарушение составляет 1000 рублей, а при повторном 2000 рублей. И за сутки привлечены 510 водителей к штрафам за нарушения. Причем 300 из них были выписаны автоматически с помощью комплексов фото-видеофиксации, что говорит о роли возрастающей автоматизированного контроля за дорожной дисциплиной.
1: Пробки на дорогах.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-10-07. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Джозефина, именно так называется композиция Криса Ри в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, вышел сингл в 85-м, он стал личным посланием, потому как Крис Ри посвятил ее своей старшей дочери Джозефине. Она родилась в 83-м, и ему часто приходилось уезжать на гастроли, надолго уезжать из дома. И песня стала для него способом зафиксировать в музыке общение, быть, и обещание быть рядом. Ну что, друзья, только лучшая музыка в нашем эфире, конечно, ваши приветы, музыкальные подарки.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: А приложение Макс, WhatsApp и просто смс-очки к этому времени есть у нас послание. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из города Кизел-Юрта. От всей души хотим поздравить нашего друга, которого зовут Хучбар, фамилия его Алиев. Хотим поздравить его с получением звания заслуженного работника лесного хозяйства. Сам он живет в селении Нечаевка Кизел-Юртовского района. И мы его друзья Асхапов Газияв и Абдул Муслимов Муртазали. От всей души хотим не только его поздравить, но и пожелать всего самого хорошего. Благодаря твоим усилиям и профессионализму лесное хозяйство процветает и продолжает играть важную роль в жизни нашего региона, страны и, да, и нашего селения, а также самого приятного города Кизел-Юрта. Твой неоценимый вклад в сохранение и развитие лесного хозяйства, богатство, забота о природе, ее обитателях заслуживает самого глубокого уважения. От всей души тебя поздравляю.

0: «Мечта бедняка», так называется композиция, исполнение Руслана Тупеева. Это музыкальный подарочек сегодня специально для получателя звания заслуженного работника лесного хозяйства для Алиева Хочибара, селения Нечаевка Кизил-Юртовского района. С получением этого звания, а также с пожеланием здоровья, удачи и радости, сегодня адресовано от Асхабова Газиява Магомедовича и Абдулмуслимова Муртазали. Они сегодня вас поздравляют, желают всего самого хорошего и дальнейших успехов во всем. На этой ноте я, друзья, прощаюсь до дня завтрашнего. В студии была Зухра Камалова. Услышимся. Пока.
1: Только.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени на волнах любимого радио. Радио «Прибой».
1: Добрый день, дорогие прибойцы. 14.04, суббота начинается. 10 октября. Знаете, Махачкала сегодня пахнет свободой и октябрьским солнцем. Я, Иза Ахметханова, приветствую вас на волнах радиостанции «Прибой». В ближайшие 5 часов я буду с вами. Мы не будем это комментировать, мы просто включим любимую музыку. Сегодня мы не ставим треки, мы собираем настроение из воздуха. Из ваших сообщений, из октябрьского света, из субботней легкости, и это и есть настоящий живой эфир. Настраивайтесь на свою волну. Будьте с нами.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штраумен по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова 37. Телефон 67-1100.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Мы привыкли думать, что любовь – это что-то огромное, судьба, вселенная, может быть и рок, а на самом деле она собирается из мелочей, из взгляда, который задержался на секунду дольше, чем нужно, из случайного касания руки, из слова, сказанного именно вовремя. Эти мелочи как молекулы, их не видно, но они держат абсолютно все. И когда их становится достаточно, воздух между двумя людьми начинает звучать. Руслан Тупиев записал об этом песню «Молекулы любви». Новинка на волнах радио «Прибой». Слушаем.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Ну а сейчас, друзья, рубрика «История хита». И сегодня, 10 октября, мы перенесемся в 1999 год, в тот момент, когда поп-музыка переживала свое перевоплощение. На сцене появились новые голоса, новые лица, новые правила, и среди них молодая американская певица, чей дебютный сингл готовился изменить абсолютно все. Кристина Агилера, песня «Genie in a Bottle», что означает «джин в бутылке». 10 октября 1999 года она ворвалась на первое место британского чарта и осталась там аж на 5 недель. Это был ее первый большой триумф, который открыл дорогу к мировой славе. Интересно, что сама Кристина поначалу не была в восторге от этой песни. Она считала ее слишком легкой, почти пузырьковой, так выразилась сама певица. Но именно она сделала ее суперзвездой. Ирония судьбы, то, что казалось недостатком, стало главным оружием. Голос Агилеры, мощный и виртуозный, превратил простую мелодию в гимн уверенности и самоуважения. Итак, друзья, слушаем. Кристина Агилера, «Genie in a Bottle».

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Полный газ. 14 октября, 18:30, Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
9: Для посещения матча требуется карта болельщика.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Если ты не моя, нам и всему миру нечего говорить. Если ты не моя,

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, основываясь на данных Яндекс.Карт, мы знакомим вас с ситуацией на дорогах Махачкалы. По данным, на данный момент зафиксированы затруднения на следующих локациях. Итак, у нас красным выделен проспект Казбекова в Семендере. Далее на проспекте Алигаджа Акушинского в районе пересечения с проспектом Казбекова у нас пробки. И зафиксировано ДТП в районе троллейбусного кольца по проспекту Акушинского. Задействован правый ряд. Далее улица Громова и улица Чаринова выделены красным в районе троллейбусного кольца, улица Гайдара Гаджиева до улицы Чаирова. Далее по проспекту Имама Шамиля зафиксированы пробки в районе пересечения, вернее в промежутке от пересечения с улицей Магомеда Яракского до пересечения с проспектом Гамидова. Ну и небольшое скопление машин у нас по проспекту Имама Шамиля у пересечения с улицей Хаджи Булача. Частично улица Магомеда Яракского выделена красным, проспект Гамидова, Ирчи Казака и Сергокалинская. Заторы также зафиксированы и на Каркмасово. Улица Дзержинского в заторах, зафиксировано ДТП, задействован левый ряд улицы Дзержинского. Пробки также на Магомеда Гаджиева, на Дахадаева и на проспекте Расула Гамзатова. В редукторном поселке у нас пробки на улице Эльзы Ибрагимовой, также на проспекте Петра Первого, промежутки от улицы Эльзы Ибрагимовой до улицы Лаптиева. Ну и частично улица Хивская выделена красным. Уважаемые водители, конечно, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга. В осенний период на дорогах порою, сегодня это солнечно, но бывает и скользко, поэтому держите дистанцию и не спешите. И даже в пробке пусть вас сопровождает хорошая музыка прибоя. Счастливого вам пути!

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранее и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Осень. Время хорошей музыки. Ты на правильной волне.
1: Осень, суббота, 15.04, 10 октября. Второй час в моей компании. Друзья, мы перевернули пластинку и теперь слушаем сторону, как говорится, Б. У октября тоже есть сторона Б, та, где краски становятся гуще, а музыка становится разнообразнее. Сегодня в эфире настоящий ассортимент от теплого лампового звука до свежих битов, от знакомых мелодий до, конечно, премьер. С вами, напомню, я, Иза Ахметханова. Суббота – это день, когда плейлист можно не ограничивать, друзья. Это радиоприбой. Пробуем новый вкус этого дня вместе.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Знаете, друзья, бывают песни, которые рождаются из случайности. Робби Уильямс писал эту песню, эту мелодию, которую мы прямо сейчас послушаем, просто пытаясь вспомнить, как играет Алекс Ф, та самая тема из «Беверли Хиллз 90-210». Он нажимал клавиши наугад, искал знакомый мотив, а нашел свой собственный. Так появилась композиция «Радио». 10 октября, именно в этот день, но в 2004 году она возглавила британский чарт. Для Робби это был уже 6-й сингл номер 1 в его сольной карьере. За первую неделю было продано более 41 тысячи копий. И что особенно важно, это был его последний номер 1 на долгие 8 лет. Итак, друзья, слушаем. Робби Уильямс, «Радио» на волнах радиостанции «Прибой».

0: границ, стилей без ограничений.
1: Есть слова, которые мы произносим редко. Не потому что не чувствуем, а потому что они слишком честные. «Ты мне нужен» из таких. Это не «люблю», не «скучаю», это глубже. Это признание в том, что без кого-то тебя становится меньше. Что ты не просто хочешь, ты нуждаешься в человеке. И в этом нет слабости, в этом есть только смелость. Народная артистка Республики Дагестан Гульханум Гаджиева поет об этом так, что каждое слово становится признанием. Без лишних украшений, как я люблю говорить, без пафоса, просто и от этого по-настоящему. Ее голос звучит как разговор, который ты откладывал годами. И, наконец, решился. Итак, друзья, встречаем Гульханум Гаджиева «Ты мне нужен». Новинка на волнах радиостанции «Прибой». Слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

В Дагестане 22 часа. Нас много! Родина одна! Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Как известно, дети не самые добросовестные пациенты. Для удобства родителей и экономии их времени сеть медцентров «Лекарь» запустила огромное количество чекапов еще и по специальным ценам со скидкой в 20%. Все в одном месте. Анализы, исследования, консультации врачей, заслуживших доверие. Быстро и удобно. Звоните по единому телефону колл-центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55 mclekarь.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: радиоканал «Прибой», регистрационный номер L номер ТУ-0500-441, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Ближе, ближе, так близко вдоль.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Для посещения матча требуется карта болельщика.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
3: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена». «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
4: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: На радиоприбой притчи народов мира.
6: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой на строителя. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил. «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
5: На радиоприбой притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю, если таю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Вспомни, что было.

0: медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжа-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжа-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжа-Арены».
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Худун нускоги дахау, тушман цоги эмирау.
2: Друзей и ста мало, врага и одного много.
0: Радио «Прибой».

0: Ваши любимые мелодии.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: где-то вдалеке заревели грозы, где-то в темноте в углу завяли.
1: Букет осенний музыкальный
2: вам дарит радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Золотое время на любимом радио. Here we go again, go again, go again, go again.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой.
0: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».